0: I'm minding my own business. What are you doing?
1: I don't think you are minding your own business.
0: Okay, what do you think I'm doing?
1: I'm not really sure, but I'll figure it out.
2: Vous écoutez Radio BLV 93.6.
3: Les sons du monde, les voix d'ici.
4: Я Ганна, я квантовый художник. Я пишу картины, закладываю в них намерения. И каждый раз они исполняются.